0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре Первом, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они и скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
2: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное свободное время он слушал ритм н блюз и рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АККОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АККОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. В течение дня до плюс 21, сейчас плюс 13 и солнечно.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Началась короткая рабочая неделя. Сегодня у нас понедельник, 8 июня. В Екатеринбурге 7.10 плюс 13. Вы слушаете Радио Си. С вами Роман Калашников. У нас много интересного дальше. Например, через 5 минут гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
10: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
9: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
10: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
9: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
14: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 2 балла показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшие скопления машин. А пока еще пробками это не назвать, но так или иначе. «Космонавтов» от «Победы» до «Машиностроителей». «Высоцкого» от «Сыромолотого» до «Егоршинского» подхода. Плотно на «Трудовой улице» от «Березовского тракта» до «Мурзинской».
1: Реклама.

0: На радио «Си» золотые хиты. В Екатеринбурге 7.18 плюс 13. Прекрасного утра вам, друзья. Дальше расскажем о том, что чаще всего забывают в такси. Некоторые позиции вас, я думаю, удивят. Ну а сейчас время гороскопа. Анна Романова на радио «Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы. Исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Это неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы. Неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможны проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио «Си».

0: Желаю всем нам яркого утра, такого же яркого, как сегодняшнее солнце. Прям красота на улице, голубое небо, солнышко, ну и плюс 13. Такая приятная прохлада. Сейчас 7.23, у нас интересная тема. Давайте послушаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НВ».
0: Сейчас 7.25 плюс 13. Дальше новости в середине часа на Радио Си.
4: Реклама.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
13: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
14: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
15: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
16: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
17: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
18: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Farmland.
19: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
20: Телефон рекламной службы 235 09 05.
21: Радио Си.

0: Начинаем это утро понедельника в компании «Радио Си». Сегодня у нас 8 июня, сейчас 7.31 плюс 16, будет теплеть. Насколько, расскажу в прогнозе буквально через пару минут. Ну а сейчас время новостей на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Почта России снова занялась доставкой американских посылок. Компания возобновила прием отправлений из США впервые с 2022 года, об этом пишет «Коммерсант». Первая партия уже прибыла в Россию. До введения ограничений американское направление называют одним из самых популярных у россиян. Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию. Площадкой для проведения соревнований станет дворец водных видов спорта, заявил губернатор Денис Паслер, уточнив, что предложение о проведении спортивных мероприятий в Екатеринбурге озвучил министр спорта России Михаил Дегтярев. В Австралии у заводчика насекомых конфисковали больше 100 тысяч тараканов. По данным Associated Press, стоимость конфиската более 140 тысяч долларов. Насекомые, судя по всему, должны были стать кормом для рептилий. Для этих целей заводчик разводил мадагаскарских шипящих и аргентинских тараканов, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на сегодня, понедельник, обещают нам переменную облачность. Осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 21. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. В Екатеринбурге 7.41 плюс 13. Дальше на Радио Си расскажем о том, когда и где впервые появилось мороженое. Было ли оно таким же, как и сейчас? Разберемся.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванджи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса-2026». Партнеры конкурса.

0: и Белджи. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози. Заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» и N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Пробка на Березовском тракте. Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Амундсена стоит от Бардина до Объездной. А проспект Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
3: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
1: Акция действует до конца мая этого года.
4: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Начинаем это утро понедельника с великолепной музыки Радио Си. Сейчас 7.50, плюс 13, будет теплеть. Напомню, в прогнозе у нас до плюс 21, переменной облачности и никаких осадков. А к хитам мы вернемся через минуту. Сейчас давайте узнаем, каким этот день был в истории. На Радио Си Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственным морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Прекрасного всем нам солнечного понедельника. Сегодня 8 июня. Вы слушаете радио Син на 103.7 FM. Сейчас 8.55 плюс 14. Дальше на радио Син новости. Например, через 5 минут расскажем про ситуацию в аэропорту Сочи и распродажу костюмов в парижской, как это ни странно, опере.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург, Бебеля, 115.
10: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
11: Что хочет летом моя крошка?
12: Душа требует окрошку.
11: На квасе или на кефире?
12: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
13: 103.7 FM. Радио-Си.
0: Сейчас на радио-Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Желаю вам отличного утра в компании «Радио Си». Сейчас 8 часов. Время новостей расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Аэропорт Сочи и авиакомпании продолжают восстанавливать расписание после закрытия неба над Кубанью в минувшие выходные. По данным Росавиации, за воскресенье аэропорт Сочи отправил 105 рейсов и принял 108. Также 7 июня на запасные аэродромы были отправлены 11 самолетов, следовавших в Сочи. Аэропорт после многократных закрытий в выходные возобновил свою работу после 10 вечера по московскому времени. В это же время план «Ковер» продолжает действовать в аэропорту. Порту Краснодара. Двухлетний ребенок пострадал в Каменске-Уральском из-за водителя электроскутера. Мальчик гулял с мамой и побежал по тротуару за мячом. В этот момент на ребенка наехал СИМ. В ГАИ Свердловской области сообщили, что ребенок доставлен в больницу. На 44-летнего водителя составили сразу 5 административных протоколов. В числе нарушений – управление транспортом в состоянии опьянения, проезд по тротуару и управление без прав. И мотошлема, пишет КП «Екатеринбург». Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Парижская опера устроила распродажу костюмов и реквизита для зрителей. С 29 по 31 мая в здании «Опера Бастиль» выставили около 5000 нарядов и 2000 аксессуаров из постановок за последние 70 лет. Распродажа собрала очереди в 30-градусную жару. Цены начинались от 2 евро за пояс или шарф до 800 евро за сложные сценические костюмы. Коммерсант пишет, что подобные распродажи Парижская опера устраивает с 99 года, освобождая таким образом место в своих хранилищах. Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 21, пока за окном плюс 14.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вдохновляем вас на трудовые подвиги в это утро понедельника. Начинаем неделю с великолепных хитов «Радио Си». Сейчас 8.09 плюс 13. Давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор «Минуты драйва» на «Радио Си» – спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
4: Реклама.
5: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
5: Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: В Люксембурге 8.10 плюс 14. Это радио Си на 103.7 FM. Дальше вспомним загадочную балладу, которую исполняли в свое время Юсундур и Нена Черри. Эта песня часто звучит на радио Си. Расскажем, что стало с участниками этого дуэта, как сложилась их судьба. Ну и также поиграем на радио Си в день рождения каждый день.
4: Реклама.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
12: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
13: ООО «ДПЕ», город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
14: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
17: Ух ты, велосипеды!
18: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
17: Сколько же велосипедов!
18: Да это успех!
19: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
20: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Акаме Запад». Официальный дилер «Джейкун» на «Металлургов 80». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие пробки. Это Амундсена от Бардина до объездной дороги. Скорость потока здесь 1 км в час. Пешком, похоже, быстрее. Отмечу также Краснолесье, Амундсена от Михеева до Академика Ванцовского. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Березовский тракт, Трудовая от Барьерной улицы до Мурзинской. Объездная дорога стоит от Громова до Амундсена.
4: Реклама.

0: Прекрасного утра понедельника. Сейчас 8:21 плюс 14. С вами Роман Калашников. Давайте поиграем в день рождения каждый день. Я назову дату. Если вы в этот день родились, просто дозвонитесь первым по номеру 235 и забирайте пригласительные билеты на спектакль «Железного Васса. Мать 16+». Итак, внимание, играющая дата. 22 марта. Родились 22 марта? Набирайте первым. 235-103-7. Играем в день рождения каждый день. Ну и сейчас у нас интересная тема. Расскажет Катя Григорьева на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Юсундур. Так вот, обладатель Грэмми Юсундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Юсундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Юсундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Юсундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Юсундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама.
2: Ура! Вир-парк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
3: Сейчас 8.24 плюс 14. В середине часа на радио Си новости. Ну и также узнаем, кто же у нас заберет приз в дне рождения каждый день на радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: 12 июня в 15.00 в Веермоле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торговый развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: разгаре утра понедельника, с вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си. Похоже, самое время вручать приз. У нас есть звонок. Играем в день рождения каждый день.
1: Доброе утро. Сергей меня зовут. День рождения 22 марта, но я лет 15 назад, наверное, уже в эту игру играл.
0: Ну, так это ж хорошо. Расскажите лучше, как у вас рабочая неделя началась, если она началась, конечно.
1: Да, да, уже на работе. Потихоньку втягиваемся. Хорошо, что коротко.
0: Это да. Чтобы вы втягивались в рабочую неделю с хорошим настроением, давайте вручу приз. Вы получаете пару билетов на спектакль «Железного Васа мать». Поздравляю вас!
1: Спасибо большое. С удовольствием сходим.
0: Далее на правах рекламы. На сцене развернется битва страстей семьи Железновых. Движимые эгоизмом и страстями, они балансируют на грани любви и ненависти. Спектакль пройдет 12 июня на сцене театра драмы для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в день рождения каждый день. Сейчас 8.30 плюс 14. Через пару минут на Радио Си новости.

0: Желаю вам яркого утра вместе с великолепной музыкой Радио Си. Сейчас 8.33 плюс 14, сегодня понедельник, 8 июня. Что сегодня с погодой будет, расскажу буквально через минуту, а пока новости Александра Короткова на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. В общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Например, мужчина при рождении третьего ребенка в одной семье мог бы получать сумму в размере 2 миллионов рублей. Фактически, эту сумму можно считать эквивалентом дополнительных 18 квадратных метров жилья, подчеркнули общественники. В центре Екатеринбурга сняли все перекрытия после мотофестиваля «Движение». Дольше всего была закрыта улица 8 марта между Малышева и проспектом Ленина. С утра понедельника на свои обычные маршруты вернулись более десятка автобусов, которые останавливаются в районе станции метро «Площадь 1905 года». На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила более 8 баллов. В течение 2 часов после мощного землетрясения в регионе зафиксировали не менее 11 автошоков. По данным Manila Times, обрушились несколько зданий. Есть информация о погибшем, несколько человек ранены. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Днем в Екатеринбурге до плюс 21. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама.
5: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: знаменитую певицу Бонни Тайлер, узнаем, как ее зовут на самом деле, и вспомним яркие эпизоды из ее карьеры. На Радио Си.
1: Реклама.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин — это Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода, пробка на Белинского от академика Шварца до Фурманова, космонавтов от Артинской до Челюскинцев, Краснолесье Амундсена стоят от Михеева до академика Ванцовского, Березовский тракт, Трудовая улица от Барьерной до Мурзинской. По магистралям самое загруженное сейчас — это космонавтов по направлению в центр.
1: Реклама.
10: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
5: Акция действует до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Екатеринбурге все теплее и теплее, уже плюс 17. Напомню, должно потеплеть до плюс 21. В прогнозе переменная облачность и никаких осадков. В общем, отличный летний понедельник. Сейчас 8.50. Давайте узнаем, каким этот день был в истории. На радио Си Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер — это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Хорошего утра понедельника. Сегодня 8 июня, сейчас 8.55 плюс 17. Дальше на Радио Си будем играть в невероятный вопрос. Отвечайте первым и забирайте классный приз. Подробности последуют. И через 5 минут новости на Радио Си. Расскажем о необычном симптоме, при котором человек падает в обморок при виде еды. Разберемся в этом.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Тимбурге 9 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио СИ.
1: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании Grand Service Express. Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 Москва-Симферополь. В выходные в Свердловской области произошли несколько серьезных автоаварий. В Невьянском районе у станции «Аять» в воскресенье перевернулся автомобиль «Киа». По данным госавтоинспекции, один человек погиб, двое, включая девушку-водителя, пострадали. Автоинспекторы уточнили, что все, кто был в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности. Предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Стрелка разбитого спидометра замерла на отметке в 140 км в час. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IT и туризма. Заявление сделал глава региона Денис Паслер, подводя итоги работы делегации Среднего Урала в Санкт-Петербурге. Перед свердловскими чиновниками стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, цитирует КП Екатеринбург губернатора. НАПМЭФ Свердловская область, напомню, подписала несколько соглашений, а также провела переговоры с Сибуром. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известно около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сары Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность. Осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. А днем в Екатеринбурге до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем утро с радио Си на 103.7 FM. Сейчас 9.07 плюс 17. С вами Роман Калашников. Давайте в это утро понедельника поиграем в невероятный вопрос. Отвечайте первым и забирайте пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого. Итак, внимание, невероятный вопрос на радио Си. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что же стало уже не таким опасным? Если у вас есть вариант 235-103.7, звоните на Радио Си. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что стало уже не таким опасным? 235-103.7. Разгадываем на Радио Си невероятный вопрос. И через 5 минут гороскоп.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето на максимум.

0: Ками на Металлургов 82. Реклама ООО «Ава Моторс» ЕНР-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
1: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
5: В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
6: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, Дегенина от Сахарова до объездной дороги, плотно на Московской улице от объездной до Щерса, Фурманова отмечу от Сурикова до Белинского, Амундсена от объездной дороги до Московской улицы. По магистралям самые загруженные – это Космонавтов в центр, Ленина к УПИ, Белинского в центр.
0: Реклама.

0: На радиосе играем в невероятный вопрос. Он звучит так. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что стало уже не таким опасным? 235-137.
1: Алло, здравствуйте. Может быть, это что-то связано с мобильным телефоном, влияние на мозг и на другие органы?
0: Вы верили в такие страшилки?
1: Вот не помню, 10 лет назад было такое, нет. Ну, что-то слышал.
2: Так, моя версия — это ГМО.
0: То есть сейчас ГМО — это не так уж страшно?
2: Я думаю, да.
0: А как вы понимали эти страшилки вот тогда? Боялись ГМО?
2: Да нет, сам учился в аграрном институте. ГМО — это вообще не страшно.
3: Да, доброе утро, Роман. Хочу предложить свою версию, что стало менее опасным. Я предполагаю, что это излучение от мониторов.
0: Кстати, да, было такое. А кактус ставили для поглощения вот этой негативной энергии или как там вреда вот этого?
3: Ну, кактус не ставил, но у меня большой опыт работы с компьютерами, поэтому...
0: Да, спасибо, что набрали, но мне кажется, вся эта страшилка была немножко раньше. Все-таки мы говорим о конце прошлого десятилетия, то есть это относительно недавно.
3: Ну да, согласен с вами.
0: Продолжаем играть в невероятный вопрос на Радио Си. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что же стало уже не таким опасным? 235-103.7. Играем в невероятный вопрос на Радио Си. А сейчас Анна Романова с гороскопом на Радио Си. В Екатеринбурге 9.16 плюс 17 в центре.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы. Исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы. Неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
7: Доброе утро, Екатеринбург.
4: Радио Си.

0: Сегодняшний невероятный вопрос на Радио Си звучит так. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что же стало уже не таким опасным? Как думаете, 235-137?
1: Здравствуйте. Я думаю, это молоко.
0: А что с ним не так?
1: Ну, говорили, что там какие-то эти неправильные жиры, которые влияют.
0: Давайте разовьем ваш ответ. Я вот прям вот нахожусь на распутье. Я не знаю, засчитать версию или нет. Расскажите, что там за жиры такие странные?
1: Ну, не знаю, там как они называются? Пальмовое масло.
0: Вы меня спрашиваете или отвечаете?
1: Пальмовое, я отвечаю, да. Вот про пальмовое масло все говорили.
0: Как зовут вас?
1: Андрей.
0: Андрей, сами боялись этого пальмового масла? Смотрели состав?
1: Да нет, я как-то как узнал, что это пальмовое масло еще, оказывается, в советские времена добавляли. Там плитки шоколадные были, пальма. И мне как-то было все равно.
0: Вы правильно ответили на невероятный вопрос. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Что стало не таким опасным? Это пальмовое масло. Раньше было много страшилок, что пальмовое масло забивает сосуды, что оно техническое. Сейчас вот тон специалистов несколько сменился на нейтральный, на то, что вредны не мифические свойства вот этой пальмы, а избыток любых насыщенных жиров. Я вас поздравляю, вы разгадали невероятный вопрос и получаете от Радио Си пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого. Поздравляю еще раз!
1: Ура! Всегда об этом мечтал, давно уже хотели это посетить, а тут такой случай. Спасибо! Меня зовут Андрей Скороходов, я из Каменска-Уральского. Разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Завтра на Радио Си также поиграем в невероятный вопрос. Сейчас 9.26 плюс 17. Послушаем Катю Григорьеву на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
5: Реклама.
6: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Вы слушаете Радио Си. Отличного утра. Сейчас 9.29 плюс 17 в центре. Через 5 минут на Радио Си новости.
5: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
10: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
9: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
10: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
9: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио «Си».

0: Сейчас 9:35, плюс 17. Вы слушаете радио Син на 103.7 FM. Отличное утро понедельника. Сегодняшний, кстати, понедельничный невероятный вопрос мы уже разгадали. Напомню, как он звучит. Чаще всего о вреде этого говорили в конце прошлого десятилетия. За 7 лет в интернете количество запросов и постов на этот счет уменьшилось в 4 раза. Нужно было ответить, что же стало уже не таким опасным. Дозвонился Андрей из Каменска-Уральского, предположил, что речь идет о пальмовом масле, оказался прав, за что получил приз от Радио Си. Завтра также поиграем в невероятный вопрос. Участвуйте. Ну а сейчас время новостей расскажет Александра Короткова на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, его разработку ведомство намерено завершить к 1 сентября. Также главный санитарный врач назвала частой практикой в российских школах шведские столы. Роспотребнадзор им не препятствует, если питание в школе грамотно организовано. В Свердловской области стало меньше салонов красоты. За первые 3 месяца этого года количество точек сократилось на 166. Несмотря на попытки выхода на рынок новых игроков, сложности в ведении бизнеса создает рост НДС, цены на расходные материалы, а также дорожающая аренда и отказ от вывесок на иностранном языке, пишет портал Е1. Онлайн-платформы в России могут ввести возрастную идентификацию. Инициативу обсуждают в Минцифрового развития. Глава ведомства Макс Учадаев заявил, что это вопрос ближайшей повестки, и добавил, что Минцифра, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Разберемся, что нам сегодня в Екатеринбурге ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Осадков не будет. Днем до плюс 21. Это в Екатеринбурге. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си золотые хиты. Сейчас 9.41 плюс 17. Дальше расскажем о, пожалуй, самом летнем десерте. Поговорим о мороженом. Узнаем, когда оно впервые поступило в продажу. И была ли технология тех лет, технология производства мороженого, похожа на современную?
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООС «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГК-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
10: Выгодные цены? Было.
11: Специальные предложения? Было.
10: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
11: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
10: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
12: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин — это Московская улица от Объездной до Щерса, Фурманова от Сурикова до Белинского, плотно на Амундсена от Объездной

0: Спасибо, что это летнее утро. Начинайте в компании Радио Си. Сейчас 9.47 плюс 17. А к хитам мы совсем скоро вернемся, пока полистаем страницы всемирной истории на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственным морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

Начинаем это утро понедельника в компании Радио Си на 103.7 FM. Сегодня у нас 8 июня. Сейчас 9.58 плюс 17. На Радио Си буквально через пару минут новости. Расскажем, например, о такой необычной штуке, как дофаминовая доставка, которую организовали в Корее. Вот эти самые доставки противостоят спонтанным покупкам. В общем, разберемся буквально через пару минут на Радио Си.

0: Люксембурге 10 часов. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Евросоюз хочет продлить ужесточение визового режима для россиян. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Тогда же приняли директивные указания относительно визового режима с Россией. В прошлом году в Брюсселе решили, что граждане России больше не смогут получать многократные визы. По словам Ламмерта, продление мер станет частью пересмотра визовых правил, который планируют провести в начале 2027 года. Подростки снова терроризируют водителей трамваев в Екатеринбурге. 13-летний школьник в выходные на Уралмаше выпал из форточки вагона, когда трамвай трогался от остановки на улице Бакинских комиссаров. Ребенка чудом не затянуло на рельсы. На видео, которое позже опубликовали сами транспортники, видно, как подросток резко перегнулся через открытое окно вагона, из-за чего и соскользнул на асфальт. В ГАИ сообщили, что материалы по инциденту переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. В Екатеринбурге сегодня до плюс 23 без грозы. При этом грозы обозначены в прогнозах для уральской столицы на вторник и среду. Рост заболеваемости краснухой зафиксировали в России. Также, по данным Роспотребнадзора, рост статистики показали корь и грипп. Превышение показателей по краснухе составило 5,6 раза. Всего, по данным санитарного ведомства, в 2025 году в России выявили 35 миллионов 750 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Статистику публикует Интерфакс. В Корее набирают популярность фейковые доставки или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, однако ничего при этом на самом деле не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Газета.ру пишет, что площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность, ветер переменных направлений слабый, днем в Люксембурге до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си. Сейчас 10.11 плюс 17. На Радио Си минута драйва. Поговорим об автомобилях. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института Синтеф и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас 10.13 плюс 17. Дальше на Радио Си вспомним дуэт Юсу Нундуры «Нена Черри». Расскажем, как сложилась судьба участников дуэта.
4: Реклама.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
14: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Начинаем это утро вместе с золотыми хитами Радио Си. В Екатеринбурге 10-22, плюс 17. Будет теплее, синоптики обещают нам до плюс 21, переменной облачности и без осадков в прогнозе. Сейчас Катя Григорьева, у нас интересная тема на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама.
2: Ура! Веерпарк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сейчас 10:24 плюс 17. Дальше на радио Си новости в середине часа.
1: Реклама.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
7: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаружила
6: мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Начинаем эту рабочую неделю, что важно, короткую рабочую неделю с прекрасной музыки на Радио Си. Сегодня понедельник, 8 июня, сейчас 10:32 плюс 17, о погоде на сегодня чуть подробнее буквально через минуту. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области после падения обломков беспилотника произошел пожар на промышленной территории. ЧП зафиксировано в Жирновском районе. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадавших нет, пожар уже потушен. Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала в течение ночи. Банки достигли предела по выдаче кредитных карт. Клиентами учреждений стали 30 миллионов человек. При этом с января по май финансовые организации выдали почти 5 миллионов новых карт. По данным Объединенного кредитного бюро, это сравнимо с выдачей одной кредитной карты каждые 2 секунды. Каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки. По данным опроса платформы Superjob, 24% респондентов высказались против идеи. Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Если бы четырехдневку ввели в России, дополнительный выходной опрошенные потратили бы на семью или отдых. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Джамейка». Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность. Днем в Октябрьске до плюс 21. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама.
5: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Екатеринбурге еще чуть-чуть потеплело, хотя уже не так солнечно, как было, например, час назад. В прогнозе, напомню, до плюс 21, переменная облачность и без осадков. Сейчас 10:51, давайте на Радио Си полистаем страницы «Всемирной истории». С нами Катя Григорьева.
1: «Всемирная история».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнер Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнер отлично пела, а заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнер петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер — это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Каскады Бастани, замок под снегом, Castle in the Snow на Радио Си, музыка, которую мы любим. Тему осадков продолжим буквально через 6 минут. У нас на старте песня Rain, дождь, это Мариус и Джулия. Сейчас музыка, понятная без слов. Love is Blue, мелодия Поля Мориа на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Тюмбурге 11 часов. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом – Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. В администрации Екатеринбурга напомнили, что опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах понижают. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 тратят на просмотр и чтение интернета около 4,5 часов. Охваты аудитории при этом одинаковые. 96% подростков против 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делают 93-91%. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после ударов молний линейных. После этого шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. Официальный доллар на сегодня 73.47 и евро 85.56.
2: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Обещают нам синоптики переменную облачность. Осадков не будет в течение дня в Екатеринбурге до плюс 21.
2: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Пожелаю, чтобы эта короткая рабочая неделя сложилась на 5 с плюсом. Ставим классную музыку. У нас только что Miley Cyrus Flowers. Ну а через минуту Браво, этот город на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Соберите новую.

0: Центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ИН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНА 66-74, 11-26-25. Количество ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. Только что с нами сэр Элтон Джон. Дальше не пропускайте яркую новинку Бруно Марса «Edges Might». Это через полторы минуты. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. В общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Например, мужчина при рождении третьего ребенка в одной семье мог бы получать сумму в размере 2 миллионов рублей. Фактически, эту сумму можно считать эквивалентом дополнительных 18 квадратных метров жилья, подчеркнули общественники. В центре Екатеринбурга сняли все перекрытия после мотофестиваля движения. Дольше всего была закрыта улица 8 марта между Малышева и проспектом Ленина. С утра понедельника на свои обычные маршруты вернулись более десятка автобусов, которые останавливаются в районе станции метро площадь 1905 года. На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила более 8 баллов. В течение 2 часов после мощного землетрясения в регионе зафиксировали не менее 11 автошоков. По данным Manila Times, обрушились несколько зданий. Есть информация о погибшем, несколько человек ранены. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики обещают нам на сегодня переменную облачность. Осадков не будет. Днем до плюс 21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Супермоуд «Tell Me Why» на Радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся ранним утром во вторник. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 4 минуты приятную компанию составит Катя Григорьева, моя коллега. Сейчас же музыка, понятная без слов, на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, 1000 товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальные казино. По данным российских силовиков, задержаны 24 человека и 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерного оборота средств платежей, пишет «Коммерсант». Синоптики подвели итоги дождливых выходных в Свердловской области. В воскресенье больше всего осадков выпало в Ирбите, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. Также в списке самых дождливых территорий Среднего Урала в воскресенье – Липовская, Артемовский и Кушва. Теплее всего днем 7 июня было в Красноуфимске – почти плюс 25, а прохладнее всего в Бурмантово – около плюс 11. В течение ближайшей недели в Свердловской области будут преобладать циклоны, первый из которых принесет новую волну ливней и гроз уже завтра. Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой Superjob. Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами. И столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: И расскажу о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 10 минут первого в Екатеринбурге. Впрочем, с таким количеством осадков скоро превратимся в Питер. Конца и края им не видно. Сегодня тоже синоптики обещают нам небольшой дождь. Зовут меня Катя Григорьева, и мы вместе сделаем этот понедельник легче. Конечно же, не без любимых песен. Леонид Агутин и Анжелика Варум впереди. Я буду всегда с тобой. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
7: Выгодные цены? Было.
8: Специальные предложения? Было.
7: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
8: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
9: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
10: Что хочет летом моя крошка?
11: Душа требует окрошку.
10: На квасе или на кефире?
11: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: 8.07. Музыка, которую мы любим. 12.16. Необыкновенно популярный ныне Тедди Свимс на очереди. Мистер Know It All. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. На берегу в Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки попадают туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Это Кэти Перри, Hot and Cold, Радио Си, 103.7 FM. 12.31, сейчас выпуск новостей, спонсор ООЭЗ Атланта-Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. В Армении подводят итоги парламентских выборов. Партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Об этом сообщили в ЦИК Армении, подчеркнув при этом, что данные предварительные. Оппозиция «Гражданского договора» «Блок Сильная Армения» получает чуть больше 23%, пишет РБК. В Екатеринбург из Новоалексеевки под Ревдой отправили необычный трамвайный вагон. Он станет основой памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Открытие скульптуры запланировано на 16 июня, напоминает портал «Е1». Памятник установят у Дворца молодежи. Из законопроекта об антифрод-системе в России убрали лимит на число карт в одном банке. В профильном комитете Госдумы ко второму чтению оставили текст, в котором сказано только о лимите в 20 платежных карт на человека. При этом парламентарии отказались от дополнительного лимита в 5 карт на один банк, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Завтра облачно, временами дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
9: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Сиа. Тройка золотых хитов впереди. Это Three Doors Down, Мадонна и песня Майкла Джексона, в клипе на которую он покорил законы гравитации. Smooth Criminal, Радио Сиа, 103.7 FM.
1: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Build GX50 Plus. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Build GX50 Plus уже в наличии в Аками. Build G. Надежность в движении.
2: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 31.
12: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
14: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Россия, золотые хиты. 12:54 в начале второго. Как всегда, радио Си дарит минуты абсолютной искренности. Это пятерка песен о любви. Ловите. В конце этого часа музыка понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург. Бебеля 115.
8: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
9: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Заробину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует Интерфакс Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185/185. Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Первое издание Евгения Онегина выставили на торги почти за 2 миллиона рублей. Издание увидело свет в конце марта 1833 года. Книга во владельческом переплете эпохи напечатана без предисловия, однако содержит отрывки из «Путешествия Онегина», цитирует ТАСС сообщение Литфонда. Самым дорогим лотом на ближайших торгах, которые состоятся в пятницу 11 июня, будет при этом автограф Максимилиана Волошина, который оценили в 2,5 миллиона рублей. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра будет облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наштучадом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си

0: Пять песен о любви на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 13:22. Солнце в центре спряталось. Вполне возможно, будет дождь. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного понедельника. Прямо по курсу у нас Эни, Wild Child, Радио Си, золотые хиты.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
12: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
15: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
17: 103.7 FM. Радио 7.

0: 12.28. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. 9 поездов в Крым и из него задерживаются после ночных атак беспилотников, сообщили в компании Grand Service Express. Перевозчик добавил, что поезда из Крыма на материковую часть России отправляются из Керчи. Причиной названа остановка движения на Крымской железной дороге. В Керчь людей перевозят автобусами, пишет ТАСС. Василий Березуцкий уходит из футбольного Урала. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт главного тренера истек. Стороны решили не продлевать трудовые отношения. Под руководством Березуцкого Урал сыграл 15 официальных матчей. На прошлой неделе президент футбольного Урала Григорий Иванов заявлял, что вопрос о смене главного тренера команды еще не решен. У россиян началась очередная короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 число, выходной день и День России. После праздника россиян ждут обычные выходные. До ноября в производственном календаре больше длинных выходных не будет. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И расскажу о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Оси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Оси.

0: Радио Си, а значит меньше слов и больше музыки. 13.41, ждем золотую коллекцию. Будет Эрос Рамазотти с песней, где каждый аккорд пропитан средиземноморским солнцем. Ждем Бон Джови, а еще Эфер Дэвид с хитом Pick Up The Phone. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Чувствуете горячее дыхание южной ночи и итальянской страсти? Это Эрос Рамазотти в золотой коллекции Радио Сив. В Екатеринбурге 13:54, группа Aha, Crying in the Rain, ждет нас в начале часа следующего, а в конце этого волшебный саксофон Кенниджи. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Зарядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: 103.7 FM. Радио Сити.
2: Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Это Радио СИФ. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом – Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Возглавить футбольный «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг, добавив, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, по итогам этого сезона футбольный «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступление. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучила глава Аккорд Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живых барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Остальное распродают через соцсети и небольшие магазины. Эксперты в области HR рассказали о новых трендах для резюме-соискателей. По словам специалистов, формулировки о стрессоустойчивости и многозадачности окончательно устарели. Не гарантируют успех и яркие фразы вроде «ноль панических атак за год». Многозадачности работодатели предпочитают концентрацию на решении проблемы. Что касается личных качеств, то коммуникабельность и стрессоустойчивость трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра облачно, временами дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем во вторник до плюс 20.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, а значит, это плодотворный рабочий день под лучшие хиты последних десятилетий. Алекс Форн на очереди и Монокини дотянуться до солнца. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Сиа. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного дня под любимые песни «Ёлка», «Махмуд Архан» и «Джордж Майкл». Все это впереди на Радио Сиа.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик Культура». Зрения. Компания «Винни», создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио Сиа.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 14:30. И сейчас новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ООСЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Правительство перенесло введение техсбора на электронику в России. Вместо 1 сентября взимать его начнут только с 1 декабря этого года, пишет «Коммерсант». По данным Минпромторга, максимальный размер сбора за единицу товара не должен превышать 5000 рублей. Туристы из Екатеринбурга пожаловались на отмену рейса из Сочи. Чтобы вернуться домой, отдыхающим пришлось покупать новые билеты втридорога. В уральских авиалиниях объяснили, что в выходные небо над Сочи закрывали 12 раз. Из-за отмены рейса уральцам предлагали возврат средств или пересадку на другие самолеты. Туристов просят не ждать помощи в толпе, а идти к представителям авиакомпании, пишет портал Ядин. Возвращаясь к теме технологий, футбольные мячи перед играми чемпионата мира по футболу будут подзаряжать. Это необходимо для работы датчика. Он отслеживает 500 раз в секунду удары по мячу, вращения и координаты. Без подзарядки сенсор должен работать 6 часов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Джамейка». Завтра облачно, временами дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. 14:40. Тройка золотых хитов впереди. Гаррет Гейтс, Unchained Melody, Joy, Touch by Touch. И Селин Дион с доказательством того, что любовь сильнее смерти. My heart will go on.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
4: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
5: 16+. О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
9: Это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Россия, золотые хиты. 2:54. Следующий час откроет певица, которую называют «маленькая леди с большим голосом». Это Anastacia. А в конце этого часа «Wise Hand». Музыка, понятная без слов. Радио Россия, 103.7 FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Соберите новую коллекцию.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: России, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией. Организации планируют поручить сбор и анализ информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если по данным, которые поступят из медицинских организаций, выяснится, что тот или иной препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, то лекарство вполне может быть исключено из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать выделяемое финансирование, пишет газета «Коммерсант». Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в три раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в шесть раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести четырехдневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении четырехдневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% – домашними делами. И столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: И расскажу о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 10 минут четвертого в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Си, а значит, скучно не будет. Альфавиль на очереди, Морган Уоллен и через минуту группа «Мечтать». Это радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
1: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
1: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля, 115.
7: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: Это продуктивный рабочий день под любимые песни. Альфавиль, Forever Young на Радио Си. 15:22, и уже совсем скоро Таня Ткачук споет нам о разбитом сердце. Группа «Моя Мишель». Ветер меняет направление.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.30. Сейчас новости. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. В Армении подводят итоги парламентских выборов. Партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Об этом сообщили в ЦИК Армении, подчеркнув при этом, что данные предварительные. Оппозиция «Гражданского договора» блок «Сильная Армения» получает чуть больше 23%, пишет РБК. В Екатеринбург из Новоалексеевки под Ревдой отправили необычный трамвайный вагон. Он станет основой памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Открытие скульптуры запланировано на 16 июня, напоминает портал «Е1». Памятник установят у Дворца молодежи. Из законопроекта об антифрод-системе в России убрали лимит на число карт в одном банке. В профильном комитете Госдумы ко второму чтению оставили текст, в котором сказано только о лимите в 20 платежных карт на человека. При этом парламентарии отказались от дополнительного лимита в 5 карт на один банк, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И расскажу о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Шиллер, Dream of You, Aqua, Turn Back Time. И в начале неуемная энергетика 80-х. Саманта Фокс, Touch Me.

What life has got to give is this a dream, the dream ahead of you. Шиллер Dream of You золотой коллекции Радио Си. Без 3:04 в Екатеринбурге. И в конце этого часа музыка теплого дождя. Это Ричард Клейдерман.

0: Радио Си 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.00. Сейчас новости, Елена Пипе.
1: Добрый день. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов. При этом автобусное сообщение функционирует в полном объеме. Автобусы запустили вместо отмененных электричек, заявили в Минтрансе Республики. В ночь на понедельник в Крыму было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали, их эвакуировали на автобусах. Странные сообщения от военкомата стали приходить уральцам. Их отправляют мошенники родственникам военных, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Госдумы из Свердловской области, представитель «Единой России» Максим Иванов. Под предлогом оформления наград преступники выманивают деньги и паспортные данные. Депутат призвал екатеринбуржцев быть осторожными, не переписываться с незнакомыми людьми на темы, связанные с участием родных в СВО, пишет Ядин. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет Ян. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоит 16 июня, пишет «Новый день». Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синарай Девелопмент». Завтра будет облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 16:29. Это Радио Си. Сейчас новости Елена Пипе. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан соблюдать осторожность. Василий Березуцкий официально покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал». В пресс-службе команды сообщили, что контракт специалиста истек, и стороны решили его не продлевать. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Джамейка». Завтра облачно, временами дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью +12-14, днем завтра до +20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. 16.43, дальше «Золотая коллекция». И в этом выпуске «Моджо Лэйди», «Крэйзи Таун», «Баттерфляй». И в начале «Союз двух гениев» Энни Ленокс, Дэйва Стюарда, «Юритмикс», «The Miracle of Love». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си «Золотые хиты». В Екатеринбурге без 4 минут 5. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам теплого и уютного вечера. Дальше он в компании Элины Гончаровой. В конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО СЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным силовиков, задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублер, Сибирского тракта и Объездной. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 – 196, напоминает «Коммерсант». Заболеваемость гриппом в России по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024 и в 6 раз больше средних многолетних значений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Международный фестиваль китайского кино проходит в России с 8 по 14 июня. В программу форума попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть эту картину 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». На завтра нам обещают облачность, дожди, грозы, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге от 18 до 20 тепла.
2: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: кавер знаменитого хита Пол Маккартни «Майкл Джексон» «Say, say, say» на радио Си. Музыка, которую мы любим и в компании которой, я надеюсь, успешно адаптировались к началу новой трудовой недели. Меня зовут Ирина Гончарова. Привет, удачного завершения понедельника. 17.11, Сирил Стамблинен у нас впереди. И через минуту Константин Никольский на радио Си.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная реклама. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Лето на максимум. Начни лето с отличного предложения в Акаме. Жми на газ только с 10 по 14 июня. Глобальная летняя распродажа автомобилей Geely и BLG. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози. Заезжай за выгодой в дилерский центр Акаме на Металлургов 82.
3: Реклама ООО «Авамоторс» N66-743-401. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026. Правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: И о ситуации на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Акаме Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности. По магистралям уже сложно. На Ленина в направлении Виза, на Малышева в обе стороны и на 8 марта в сторону центра. Крупнейшие пробки сейчас на Амундсена. Скорость потока 2 км в час от Волгоградской до Объездной. На проспекте Космонавтов от Завокзальной до Электриков. Турбинная встала на отрезке от Учителей до проспекта Космонавтов. На Фурманово серьезная пробка от 8 марта до Белинского и в переулке Мельковский на Завокзальной и Армавирской. Также скопление транспорта от проспекта Космонавтов до Артинской.
5: Реклама.

0: хорошо знакомая история на новый лад. Сирил Стамблин на радио Сих. Золотые хиты. И не только. 17:22 в Екатеринбурге. 8 июня на календаре. Сегодня у нас отмечается День социального работника. Поздравляем всех причастных с наилучшими пожеланиями из музыки. Впереди 30 февраля. Звезды в лужах. И через минуту Скорпионс на радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Выгодные цены? Было.
6: Специальные предложения? Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
5: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
2: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Семья? Какие витамины есть в летнем салате?
8: Витамины Е, Ж, К.
7: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
8: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно, как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Приятно, когда дело идет к ужину, и действительно многие уже в дороге домой. Вам удачи. 17:32 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь хорошо всегда. На очереди One Republic, новая песня Need Your Love. А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето. Предлагают легкую работу с высокой зарплатой, присылают ссылку якобы для оформления. На самом деле это поддельный сайт для кражи данных, предупреждает портал news.ru. Массовая авария на Мунцино-Объездной в Екатеринбурге. Автобус неожиданно выехал на встречную и столкнулся с легковым автомобилем. В аварию попали еще 3 машины. В районе ДТП скопилась серьезная пробка, пишет «Новый день». В Свердловской области выбирают имя для соболенка, который станет символом Международного фестиваля молодежи. Среди вариантов – Малахитик, Якатик, Ураленок и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Си. Во вторник у нас все предсказуемо и без сюрпризов. Облачно с прояснениями, временами дожди, с грозами, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 18-20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: 17:42 в Екатеринбурге. Приятного всем вечера в компании «Радио Си». Там, где музыка, прежде всего, уже вот-вот зазвучат яркие песни золотой коллекции. А в этом сборнике Сэм Смит, «I'm not the only one», Айра Смит, «Crying». И в самом начале, через минуту, Стиви Уандер на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
9: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
10: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о сложностях в 6 баллов. По магистралям больше всего загружено Малышево в обе стороны. Восточная в направлении парка Маяковского и проспект Ленина к Визу. Крупнейшие пробки сейчас на Щорса Амундсена от Степана Разина до Объездной. На Малышево стоят машины от Мамино-Сибиряка до Репина. На проспекте Космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей. На Фурманово скорость потока 2 км в час на отрезке от Сурикова до Белинского. И похожая ситуация на Титова и 8 марта от Братской до Объездной.
1: Реклама.
11: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Обладатель удивительного голоса, который называется баритенор, и это действительно редкость. Сэм Смит, I'm not the only one в золотой коллекции Радио Си. 17:57, впереди у нас с вами новости, Крис Ри, Blue Cafe и музыка, понятная без слов, в финале часа Александр Пашабезян, спонсор инструментальной музыки на Радио Си, ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 18.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации Уралгидромета, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра. Во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать меры безопасности. В непогоду лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты. Водители просят по возможности пережидать непогоду. Погоду на безопасных стоянках. Итоги мотофестиваля движения подвели в Екатеринбурге. Как сообщает мэрия, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом уральская столица приняла у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Екатеринбург приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. 30 спортсменов на эндуро-трассе, проложенной в историческом сквере, сразились за кубок. Ночное водное шоу на городском пруду показали гидрофлористы в светящихся костюмах. Напомню, мотофестиваль движения проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Возглавить футбольный клуб «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг. Добавил, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, что по итогам этого сезона футбольный клуб «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступать. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра в нашем городе переменно облачно, временами дожди с грозами. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: По признанию лидера коллектива Алексея Кортнева, группа никогда не была коммерческим проектом, однако это, несомненно, музыка, которую мы любим. Несчастный случай на радио Си-1811 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Хочется, чтобы завершение рабочего дня было легким и удачным для всех. Для нас к музыке вернемся скоро. Сейчас на радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуис» на Сибирском трассе. Акте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии. Китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
6: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
6: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
7: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: Далее с нами Modern Talking, Arabian Gold. И через минуту Алекс Уоррен. Новая песня Fever Dream на Радио Си.
1: Реклама.
8: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
10: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
13: Лето на максимум.

0: деньгами на «Металлургов-82».
1: Реклама ООО «Ава Моторс» ИН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: И о том, что на дорогах, на Радио Си спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов-80». Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности. По магистралям сложно. На Малышева в обе стороны, на проспекте Ленина к Визу и на улице Московская также в оба направления. Крупнейшие пробки на Щерса-Амундсена от Цурикова до Объездной, на Объездной от пешеходного перехода до Амундсена, на Академика Бардина скорость потока 2 км в час на отрезке от Чкалова до Амундсена. На Фурманово пробка от Цурикова до Белинского и на улице Стрелочников стоит транспорт от Челюскинцев до Черепанова.
0: Реклама.

0: Золотые хиты на Радио Сиа. Прекрасное настроение летним вечером. Конечно, хотелось бы нам чуть меньше дождей, но во всяком случае в ближайшую неделю синоптики пока нас не обнадеживают. 18:22 в Екатеринбурге. Из музыки впереди дуэт Ума Турман. И уже через минуту Араш и Елена One Day на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
3: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Если мы ничего не можем поделать с обилием дождей, то, по крайней мере, будем извлекать из этого всего максимум романтики, как это делает дуэт Ума Турман. Половина седьмого в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании «Хорошо всегда». На очереди это Future X. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Океанские течения».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это южное пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 18:42 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И надежда на то, что сегодняшний вечер принесет нам минимум осадков. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. Кристиан Леонтиус, Story of My Life, Крис де Бург, So Beautiful. И в самом начале, через минуту, Така, Put on the Ritz на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап.
8: Разговоры становятся приятнее в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
9: ООО «Созаглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
0: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 7 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Малышево к центральному стадиону, на проспекте Ленина, в сторону Виза, на проспекте Космонавтов из центра и на улице Белинского в сторону Ботаники. Крупнейшие пробки сейчас на Щерса Амундсена от Машинной до Объездной, на Объездной от Белинского до Амундсена, на Фурман на скорость потока 3 км в час на отрезке от Московской до Белинского, на Малышево пробка от Мамино-Сибиряка до Репина и на Шаумяна от Белореченской до Московской.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
10: Радио «Си». 103.7 FM.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кристиан Леонтьев в золотой коллекции «Радио Си» 18.57. Уже совсем скоро мы с вами будем решать судьбу пары билетов в театр в третьем звонке. Держите на готове мобильники. Прежде на «Радио Си» новости и через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Диего Модена, Жан-Филипп Удин, «Mystical Force» на «Радио Си».
1: Реклама. 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
2: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
3: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
2: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
3: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
2: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 19.01. Это Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании «Т-Плюс» пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах «Ботанический автовокзал» с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Е1. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловск-Стат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в 2 раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, временами дожди с грозами, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге от 18 до 20 тепла.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня у нас с вами на кону пару билетов на спектакль «Донские рассказы» Шадринского драматического театра 16+. На правах рекламы. Музыкальная комедия по мотивам ранних рассказов Михаила Шолохова полна задора и народного юмора. Вас ждут колоритные персонажи, зажигательные песни, яркие танцы и великолепные костюмы. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный проезд» 18 июня на сцене Детской филармонии. Для зрителей старше 16 лет уже сейчас дозвонитесь на радио Сию третьим по номеру 235-103-7, и я отдам вам вашу пару билетов. 235-103-7. Удачи!
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: И о том, что на дорогах, на радио Сия, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты сообщают о загруженности в 5 баллов. По магистралям сложно на Московской и в направлении объездной на Репино из центра, на проспекте Ленина к Визу и на Белинского в центр. А крупнейшие пробки на Щерса-Амундсена от Машинной до объездной, на объездной от Белинского до Амундсена, а на Шаумяна пробка от Серафимы Дерябиной до Московской, на Серафимы Дерябиной постоять придется от Шаумяна до объездной, и на Фурманово скорость потока 4 км в час на отрезке от Сурикова до Белинского.
2: Реклама.

0: На радиосе «Игра». Третий звонок, где мы сегодня разыгрываем два билета на спектакль «Донские рассказы». Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Ирина.
0: Ирин, ваш звонок, к сожалению, опередил всех. Номер один.
1: Понятно. Хорошо, в следующий раз постараюсь, не так торопиться.
0: Постарайтесь, удачи вам. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
2: Оксана.
0: Оксана, очень приятно. Как вечер сегодня?
2: Хорошо. Правда, на работу еду.
0: Ваш звонок под номером два, и можно передать приветы.
2: Передаю своим друзьям в Шадринске. Просто захотелось на Шадринский театр сходить.
0: До конца недели мы будем разыгрывать билеты. Я думаю, еще будет возможность выиграть.
2: Спасибо, буду надеяться.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто дозвонился к нам?
3: Меня зовут Григорий.
0: Григорий, очень приятно. Рассказывайте, как понедельник?
3: Как обычно, тяжелый день.
0: Угу. Сильно было трудно?
3: Справляем.
0: И в качестве компенсации морального вреда, так сказать, от Радио Си, вам выигрыш в третьем звонке приносит вам два билета на спектакль «Донские рассказы». Ваш звонок под номером три. Я вас поздравляю, Григорий.
3: Спасибо большое.
0: Не ожидали?
3: Да, действительно не ожидали. Что-то съехали в машине с супругой и решили это ходить в театр. И набрали. И удачно.
0: Супруге привет и побольше вам в жизни приятных неожиданностей.
3: Спасибо большое.
0: На правах рекламы. Музыкальная комедия по мотивам ранних рассказов Михаила Шолохова полна задора и народного юмора. Вас ждут колоритные персонажи, зажигательные песни, яркие танцы и великолепные костюмы. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный проезд» 18 июня на сцене Детской филармонии 16+.
4: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап.
7: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк. Яд.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: хорошего всем отдыха после непростого дня. И пусть вечер будет приятным в компании «Радио Си». 19:43 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего, уже вот-вот наша золотая коллекция. В тройке часа Готье и Кимбра, Роксет, Milk and Toast and Honey. В самом начале, через минуту, Сиси Кетч, Soul Survivor на «Радио Си».
1: Реклама. Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
3: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
3: И я.
2: Как быстро.
3: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Сималэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 4 балла по магистралям. Пока сложно на Московской в сторону объездной, на 8 марта в направлении Ботаники и на Репино из центра. Крупнейшие пробки на Щерса Амундсена от Сурикова до объездной. На объездной затруднения от пешеходного перехода до улицы Амундсена. На Бардина пробка от Чкалова до Амундсена, на Волгоградской постоять придется от Московской до Амундсена и на Серафима Дерябиной пробка от Волгоградской до объездной.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали!
10: Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
11: Акция действует до конца мая этого года.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Перемещаемся во времени в золотой коллекции Радио Си, 2011 год, Готье и Кимбра, 19:58. Скоро новости, доктор Албан, It's My Life и музыка понятная без слов, на этот раз The Planets, Родриго. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 1:09. Вы слушаете «Радио 7» на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. В Госдуме предложили ввести в России бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Это могло бы стать новой мерой поддержки семьи и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. С инициативой вышли в Думском комитете по защите семьи вопросом отцовства, материнства, детства. Ранее в Общественной палате предложили помимо уже существующего материнского капитала предоставлять отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке, сообщает агентство ТАСС. Глава Свердловской области Денис Паслер назначил своего заместителя Василия Козлова вице-губернатором. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Василий Козлов приступит к исполнению обязанностей с 9 июня. Он организует деятельность правительства области по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики, пояснили в департаменте, пишет «Коммерсант». В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо. До конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 трамваев. Троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет «Урару». В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96. А в 2013-м 196, напоминает «Коммерсант». У россиян началась самая короткая рабочая неделя лета. Она продлится всего 4 дня с 8 по 11 июня включительно. 12 июня – выходной в связи с празднованием Дня России. Следующая 4-дневная рабочая неделя будет лишь в ноябре по случаю Дня народного единства. Доллар 73,47, евро 85,56.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». А на завтра нам обещают облачность с прояснениями, временами дожди с грозами, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 12-14, а завтра днем в Екатеринбурге до плюс 20, в Новоуральске и Первоуральске плюс 14-16, в Нижнем Тагиле и Краснотуринске завтра до плюс 18.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Алан Уокер, Сарана, Catch Me If You Can на Радио Си, золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова, всем приятного вечера, отличного отдыха. К музыке вернемся буквально через минуту. Сейчас на Радио Си новости из мира моторов. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
0: В продолжении вечера с нами новая песня Тедди Свимс, мистер Всезнайка, и через минуту Алиса Веретеном. Это Радио Си.
4: Реклама.
9: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
10: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
9: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
10: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
11: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Музыкальный привет тем, кто знает все и обо всем. Это Тедди Свимс на Радио Сих, там, где музыка прежде всего. 20:22 в Екатеринбурге. Амель Бенд ждет нас впереди. Ма Философи уже через минуту. Донна Саммер на Радио Си.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: хорошего отдыха и вечера полного приятных сюрпризов всем в компании «Радио Си» 2032 в Екатеринбурге. Луи Фонси, Дэдди Янки ждут нас впереди. Деспасито сейчас на «Радио Си». Гороскоп на завтра. Встречаем Анну Романов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайте чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы. Не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы. День преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
4: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.

0: 20:42 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда, особенно летним вечером. И впереди нас с вами ждут хиты золотой коллекции. На этот раз Дэвид Чарвит, Leap of Faith, Эмилия, Big Big World. И в самом начале, через минуту, легенда Queen, Богемная рапсодия на Радио Си.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Яркий хит начала нулевых, проданный тиражом более 2,5 миллионов копий, Дэвид Шарвет, Leap of Faith на Radio C в золотой коллекции. 20:56 в Екатеринбурге. Впереди у нас Майкл Бубле, Sway и Музыка.

0: Музыка понятная без слов. Кэнди Далфер. Don't go. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио СИН на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. Синоптики обещают нам облачность с прояснениями, временами дожди, грозы, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 12 до 14 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Каменске-Уральском до плюс 20, в Полевском, Асбесте и Лесном плюс 15-17.
1: СМИ Радио СИ зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: С удовольствием отдыхаем после рабочего дня в компании «Радио Си» и любимой музыки 21.11 в Екатеринбурге. А впереди у нас целых 30 минут песни «Друг за другом», Дженнифер Пейдж, «Краш» и Дамиана Дэвид, «Next Summer», Ума Турман и Билли Джоэл и «Matt of Trust» уже через минуту. Дуа Липа – это «Радио Си».
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: 21:46 в Екатеринбурге. Меньше слов и больше музыки на Радио Си. И золотая коллекция ждет нас впереди. Брайан Адамс, кавер Санни, Джо Кокер, My Father's Son. И в самом начале Bad Boys Blue.
1: Золотая коллекция Радио Си.

Любимые мелодии и хиты, проверенные временем в золотой коллекции радио Сия Брайан Адамс Санни. А 21:58 впереди у нас с вами романтический вечер, время лучших песен о любви и самых красивых баллад. Но сначала музыка, понятная без слов, на радио Сия Линдси Стерлинг, «Carol of the Bell».

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Радио 7 на 103.7 FM. И о погоде на завтра. Во вторник нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, завтра днем от 18 до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: девочки смеются.
1: Половина одиннадцатого в Екатеринбурге. На радио Сия романтический вечер. Здесь до полуночи только лучшие песни о любви и самые красивые баллады. Lighthouse Family Run и Крис Норман ждут нас впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайте чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
5: 103.7 FM. Радио Си.
2: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Это радио Си на 103.7 FM и о погоде. На завтра нам обещают облачность с прояснениями, временами дожди с грозами, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, завтра днем до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный мороженое. Морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения». Третье – партия Армения. Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ЯН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ЯН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, Показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковые. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнер Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнер отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнер петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер — это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный мороженое. Морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения». Третье – партия Армения. Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, Показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Юсундур. Так вот, обладатель Грэмми Юсундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Юсундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Юсундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Юсундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Юсундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле. Опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Ка-чинг.
1: Радио Сі. Золотые хиты. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. На берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный мороженое. Морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, Показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковые. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, Показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковые. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.